0: Тестинг.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладами.
0: 300
1: бар. Попробуй.
0: Deep.
1: Попробуй.
0: Данья Нахта.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется,

0: Anal finger.
1: Круче.
2: Нет.
3: Bad cock.
1: Круче.
0: Anal finger.
1: Нет.
3: Bad cock.
0: Anal finger.
1: Нет.
3: Bad cock.
0: Anal finger.
1: Маленький красивый.
3: Bad cock.
1: Большой и милый.
0: Anal finger.
1: Он крутой.
3: Bad cock.
1: Вообще крутой.
0: Anal finger.
3: Bad cock. Bad cock. Bad cock. Bad cock.
4: Buddy, I think you got the wrong door. The leather club's 2 blocks down.

0: yellow, blue.
1: This thing, my ass.
0: Выбирай
2: Really bad.
0: Спасибо,
2: brothers.
0: За то, что я прыгнул.
1: Ass.
2: This thing,
1: legs.

Billy Harry. Это хотя бы штабы, как они, чтобы не были стали убивать дешевым. Billy, а как еще тут быть?

0: Итак, далее в программе. Алежау Гонсалес
1: Гауш
0: с песней. Вы сами знаете, с какой песней. Встречаем!

0: знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: so horny.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила
2: Dungeon Master.
0: Может, пожалеет, да и хуй с ним. Я ж
2: Boy next door.
0: Надо
3: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: spanking.
1: Dick.
2: Do you like what you see?
3: Не просто быть собой, когда шагает
2: мой
3: только
2: мастер.
3: Птицы бьется,
2: fucking coming.
3: И смеется,
2: yeah.
3: Ему не удается.
2: This thing is 300 bucks. Dungeon Master.
3: Где-то течет.
2: I come.
3: Где-то
2: your
3: все ждут.
2: Fucking slaves.
3: Это
2: fuck you.
3: Слегка просто
2: finger
3: чекочет
2: my ass.

0: I come. Где-то
1: door.
0: Все ждут.
1: Fucking slaves.
0: Это
1: fuck you.
0: Слегка просто
1: finger
0: щекочет
1: my ass.
0: Fuck. Вперед и назад.
1: It's bondage gay website.
0: Просто сбросил я словно
1: six hot loads.
0: На стыках
1: fucking dick and ass.
0: Violet.
1: Dick.
0: Ты поймешь, как
1: fucking coming. Full master.
0: Где
1: fucking
0: где карьера, где
1: sex.
0: И как
1: oh, yes.
0: Как обманчиво
1: my ass.
0: Сколько
1: come.
0: Сколько
1: suck.
0: Сколько
1: semen. Fisting.
0: Fuck. И как мало
1: 100 bucks.

господин, ты не сможешь вернуть. Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: website.
1: Bondage.
2: За то, что свел меня с тобой. И я готов расцеловать.
0: Website.
1: Bondage.
2: За то, что свел меня с тобой.
0: Boy.

0: запястье,
1: latex glove,
0: а под ними полосы. На моем
2: the semen,
0: твои волосы. Переслушиваю
1: voice
0: с твоим голосом. Знаешь, я не спра...

0: Приехали в Холли, некуда, путеводная
1: карта. Шифтинг
0: и кусочки,
1: love,
0: ладно, все,
1: just loop it up.

0: мне
1: fucking cock. Да я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
0: spank.
1: Но не будем, главное все. И я

не совсем в больничке. Корабль Seaman. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: Witcher.
1: I'm a performance
0: Witcher.
2: Do you like what you see?
3: Что за хуйня? Это копейка, это гейская ебала или что?
4: Ой, она гей во всех традициях. О, гейцы. Она не верит в
5: Бога.
4: Эй,
5: мастер.
4: Ой, дай.
6: Булец, беги вепунс.
4: Ой, оу.
5: Секс.
4: Сиз, я.
5: Ду, эй, но.

0: Please.
1: Нет чувств, есть yes.
2: My car.
1: Заплачу.
3: Boom,
1: такая.
2: Yeah. Dungeon. Slave.
1: Это парни.
2: Dungeon.
1: Ищу предлог, чтобы найти тут.
2: Boom.
3: Slave.
1: Хочет меня спать.
2: Как?
1: Я будто бы
2: сгораю.
1: Чтобы
2: Sex.
1: Было в ничу.
2: Fisting.
1: За встречу.
2: Car.
1: Yeah. Они нуждаются в твоих.
2: Sperm.
1: И не важно, сколько у тебя.
3: Dicks.
1: Но есть единственный факт.
2: Car.
1: Показатель твоего.
2: Dungeon.
1: Насколько ты.
2: So horny.
1: Slave.
2: Хочет. Do. Anal.
1: Без критической.
3: Suction.
1: Аметрической.
2: Full dungeon.

0: Dungeon Master.
1: Я сам себе король, сам себе судья.
2: Бой.
1: Слабым лучом.
2: Next door.
0: Finger.
1: Ему дано. Мне уже все равно. Но голос.
0: For master.
1: Вновь.

0: coming.
1: Блеск этих
0: 300 bucks.
1: Околдовал.
0: My ass.
1: Будто бы
0: gay website.
1: Я.

Хотят мою задницу 300 тысяч. Парень из не останется больше. So horny. Я все еще...

0: Ты кто по...
1: Данжен.
0: Сэм.
2: А?
0: Че ты фестрюешься?
2: А?
3: Слейм.
2: Слейм.
0: Да ладно, братан.
1: Stick your finger in my ass. Mm. Gay boy.

0: мечтает. Что? Пилотом очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет.
1: In my cock.
0: Потому что только
1: anal.
0: Уважает высота. Потому что в самолете все зависит от...

0: небольшие осадки. Сбрасывай!
1: Да что же это такое?
2: Ёлки-иголки, это что это такое тут происходит?
0: Любезный, объясните нам. Я сам ничего не понимаю.
1: Феноменально.

0: и в небо летит
1: Билли Харрингтон
0: с одинаковыми
2: and
0: хмурая юная
1: ass
0: или пьяный британский рай, так или иначе приходится класть
2: back up
0: по трамвай, как будто решил
2: coming amazing
0: способом, но круче трамвая виселица, мой способ будет особым, а после я буду лишь рад, что моя песенка спета, но пока я просто
2: full master band slave.

0: ну понятно. Так, ну что, сколько стоит?
1: This thing is 300 bucks.
2: 300 баксов он хочет.
0: 30, да?
2: 300.
0: Сколько? Ты чего? Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

0: что жду. Здравствуй, я дитя
1: тонкой
0: коробки. Тебе нужно тянуться на кого. Ты уверенно ходишь по моему солнечному сплетению походкой. И ты будто вообще не не потому что иногородний
1: Bondage.
0: А потому что такие редкие. Что там редкие не годятся. Каждый
2: попыт
0: в этом зиккурате
2: вавилонской
0: мертвых, которые череда одних черных Колизея нереализованы. В клубе одиноких заебался ждать.
1: My ass.
3: Billy Harrington.

0: Грузии куратит Two bad cocks Вавилонской Dungeon мертвых Который череда одних черных Я пока тебе нагать пару часов Но все Я тебя понимаю, ты однажды
1: Billy Harrington.

0: этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
2: gay sex.
0: Получить.
3: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Стык. И опять.
2: Rip the skin.
0: Твою мать. Я уеду жить.
1: Данжен.

0: То есть, блядь, сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой,
1: да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас миг сделаем, у меня нету и у него тоже нет. У кого, блядь, нет этого ебаного ануса, пойми нам.
2: В общем, анус мы так и не нашли.

0: Dungeon Master
1: was dead.
2: You may know dead. Fucking deep. You may know. Party.
3: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
4: Billy! Ты начинаешь открывать пути в космос.
3: Dust ourselves off.
4: Ты собираешься выйти на простор космических.
3: Party.
4: Ты, может быть, попытаешься отдалить космические.
3: Bad cocks.
4: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

0: anal my ass.
1: But there are bees. Why just this thing? Вагарошки?
0: Нет. The semen.
1: Ты поторопись. Мы сейчас пестим.
0: The semen.

0: Прошу прощения, а это Моргей?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: Мечтаю, ты мечтаешь.
1: Suck some dick.
0: Я мечтаю. Лай, лай, лай. Ты садись, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай, лай, лай, ты сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай.

0: MC
1: Leatherman
2: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: специально для
1: Vision.
0: Ученые
2: Бузулукского кабачкового университета
0: скрестили
1: голых Jabronis
0: и кролика. Теперь они не только
1: play with Judge Cox,
0: но и наказывают.

man. 300 baht. Ты не приговор, ты не виноват, виноват. Darkom. Десятый подряд виноват лишь. My ass. Все стало новое. Party. Стало больше проблем. Что же мне делать, как же мне быть, если темный дворец в клетку слить?

0: Виноваты, что делать? Ли я дрожащий, ли
1: семен
0: имею? Ищу вы
2: coming.
0: Наши мальчишки. How much is the
2: this?
0: Чего так в России?
2: Bad cocks.
0: Шумят, и за что аборигены?
3: Spanking.
0: Кука, у вас продается славянский?
2: Come.
0: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского?
2: Anal.
0: Отчего
2: ты не... Coming.
0: Правда или действие? Где твои 17?
2: Whoa.
0: Куда уходит детство? Если
2: sex.
0: На Марсе, что нам
2: swallow.
0: Греции? Я, yeah. Что
2: dick.
0: Грядущий
2: ass.
0: Готовит? Сколько же стоит?
2: Gay.
0: С чего начинается родина, жизнь или...
2: $100.
0: Почем?
2: Latex.

0: assisting the spanking.
1: Function.
2: Gay party.
3: Тут все есть, что тебе надо. Поскорей беги по ссылке в описании.
4: Welcome to the club, man.
5: Oh yeah, I'm fucking coming.
6: Thank you, sir.
0: Yeah. Pull up on my pants.

0: Да не попадя или путем мне заполнять
1: anal semen
0: или покинуть
2: dungeon house.
0: Тебе, конечно, будут говорить, выхода нет, но выход есть всегда.
2: In my ass.

0: Ты красивая, как кто-то. Хочу тебе
1: swallow.
0: В твоей голове
1: fat cock.
0: Мои просто
1: boy next door.
0: Ты же знаешь,
1: this thing
0: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
1: latex cock.
0: Просто поцеловал. Ты красивая, как
2: кто-то.
0: Ну а я просто у меня
1: $300.
0: Макдональдс тоже. Ты же знаешь, мы не берем назад, так что наши
1: dark fantasy.
0: Это навсегда.
1: Ain't no
0: fuck меня каждый день.
1: Latex gloves.

0: Потерял себя, пока искал тебя. Я слишком
1: horny.
0: Тебя знала.
2: Word around the office is you've got a fat cock.
1: Yes, I do.
2: I've got a fat cock too.

0: Даже так.
1: Что так и будет, это Иван. И меня мучает каждый раз. И где ты, когда я все даю?
0: 15 is 300 bucks.
2: Oh, Paulson, what's up? It's Billy Arrington, Anarchy. I just got off a plane from Greece. That's

0: Кажется,
1: будет все длиннее, громче, яснее, чем больше, тем пустее они.
0: Don't do anal, not until birthday.

0: Расцветный.
1: Boy next door.
2: Anal turns me on.
3: Ass.
0: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
1: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
0: Бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
4: Хороший.
1: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
4: Бедненький.
1: Gay boy.
0: Как приятно.
3: Fucking slay.
2: Fisting your ass.
1: Gay boy.
0: Шоколадное.
1: Gay semen.
0: Эффективное лечение.
2: Swallow my cum.
1: Gay boy.
2: Ass.
0: Хороший.
1: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
0: Бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
4: Хороший.
1: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
4: Gay boy.

0: вино,
1: минерали,
2: семен осенность,
1: пламя, красная или
0: вино,
1: бывало курили донской
0: такой,
1: или
0: fucking coming.
1: Тот, кто знает, что когда-то по правилу плевать на детали, просто
0: love bar.

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen.
3: Swallow.
0: Вроде не навоз.
3: Full master.
0: Дунул.
3: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
3: Next door.

0: и кто-то на фон. Но мы в ответку зажжем мастера из налива. Закинуло 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: that cock.
1: Пошел по комнате. Курнули снова.
0: Two bad cocks.
1: С него поймали.
0: $100.
1: Опять прогнали.
0: Six hot loads. Fisting anal.
1: Аж до слез. Ну что могу сказать?
0: Oh yeah.

0: Нас не цимен, ни парка. Обуздать нельзя ни одна.
1: Dungeon.
0: Ни почем, ведь мы запрещенная. Каждый из причем замечать.
1: Come.
0: Мироздание.
1: Do anal.
0: Мы запрещенная.
2: Slave.
0: Из тайного рукопожатия сочиняю. Стукачок, ведь мы запрещенная.

0: следуют толпы. Мы способны бесследно мелькнув напоследок. Городской непрошенный лет столько под рубящим будущим тубус успешно несущий
1: депенисис.
0: У нас нет ни но мы будем всегда враждующих. С нами не станет как
1: шли.

0: Рожусь под милый, да и фор.
1: Патрули.
0: Емусь под милый, сосусь под милый. Если нет,
2: Дангелы.
0: Значит нет,
2: Эйно.
0: Семен. И все мои братки в
2: Кейборе.
0: Об этом в курсе. Сидят.
2: Орни.
0: Боюсь. Иду.
2: Гей.
0: Покупаю.

0: Billy. Ем мой подливый, сосуй подливый. Если не дум,
1: Dungeon Billy,
0: значит нет.
1: Anal Semen.
0: И все мои братки скейтборд. Об этом в

0: that turns me on.
1: Dick.
0: Fisting.
2: Apex Club.
0: Loop.
2: Dying in.
3: И ты пришла
4: Сапчат.
3: По классике, но не одна пришла, а под ручку
2: Сангельна.

0: Африке кто такой ширины? В Африке кто такой вышины?
1: Dungeon Master. Boy next door.
0: И зеленый
2: Leatherhead.
0: И зеленый
2: Leatherhead.
0: И как только-только-только. И как только на...
1: Next door.
0: И как только на...
1: Full dungeon.
0: Встречу я кого-нибудь, то там, у кого я встречу. Да зверю, верю, верю. Не забуду, буду, буду. Буду говорить.
1: Dungeon Master. Boy next door.
0: Ну конечно, ну конечно. Если ты такой.
1: So horny.
0: Если ты такой. Сиди дома нет.
1: Suck dick.
0: Ни к чему тебе.
1: Do anal.
0: Коса горы, горы, горы. Буй раки, реки, раки.
1: Do you like what you see?

0: swallow that up.
1: Куда несешься ты, кто виноват и что делать?
2: Ass.
1: Или я дрожащий, или
3: семен
1: имею? Из чего
0: coming?
1: Наши мальчишки. How much is the
0: fist?
1: Чего так в России?
0: Bad cocks.
1: Шумят и за что аборигены?
2: Spanking.
1: Кука, у вас продается славянский?
0: Come.
1: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского?
0: Anal.
1: Отчего
0: ты не... Coming.
1: Правда или действие? Где твои 17?
0: Whoa.
1: Куда уходит детство? Если
0: секс
1: на Марсе, что нам...
0: Swallow.
1: Греции? Я. Yeah. Что
0: Dick.
1: Грядущий
0: Ass.
1: Готовит? Сколько же стоит?
0: Gay fisting.
1: С чего начинается родина? Жизнь или...
0: $100.
1: Почем?

0: Загнанных пристреливают, не так ли? Но главное, кто убил Настю?
1: Я заливаю керосин. Пусть вся Россия, пусть я заливаю керосин. Пусть вся Россия, пусть вся Россия.

0: Опять
1: Gerbil.
0: Когда я
1: Banging them.
0: Я открыла
1: Ass.
0: Пустила
1: Cock.
0: Напомни, чтобы я больше не верила таким
1: Fantasies.

0: next door.
1: Медленно
0: Колей.
1: Успех в делах себя иду. Ночили раны.
0: Семен.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Form and tarnish.

0: brothers.
1: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
2: Строгну, как от выстрела мой, стены закачала, когда в окно твоим крылом.

0: Душа Душе пока жена ему готовит на кухне.
1: Семена.
0: Она знает, чем порадовать на ужин. Мужа и достает из...
1: Гей, веб-сайт.
0: Душу, пока в раковине тает.
1: Джерон,
0: кал. Бэткан.
1: Афон.
0: Вперед и
1: дрон.
0: Есть от рогов до копыт. Закрытыми глазами тот...
1: Собит,
0: тот замечит, то как райская птичка.
1: The semen.
0: Антиприимчив. Настроение просто...
1: Amazing.
0: Меловище.
1: Он там же.
2: Спанки.
0: На кухне стучит.
1: Бэткан.

Смылка дизайнер, в зеркало посмотрел, располнял, снял с крючка на стене, вытер голову, надел, сел за стол, налил для аппетита, лупы из большой бутылки с перевернутым, мат аромата урчит, желудок пустой, а ты такой кричишь, ему сбил, рот, рот, закрой, не такой, не такой, чем...

0: Yes.
1: Устало держаться, кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
0: гей бой.
1: Да я дышаться, я ненавижу вывозить. Я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки на
0: бандаж.
1: Никогда не распускал. Собираю по кускам. Когда-то я был
2: уверен,
1: что знаю все. Что знаю много всего и дальше будет
2: спанкинг.
1: Но я больше не
0: penetration.

0: Dick.
1: Страшно, рисую тебе.
0: Latex glove.
1: Чтобы ты их изнашивала. Однажды
0: sex.
1: Будет по-настоящему, а пока что. Ты спросила, почему?
0: Stiffing.

Leisha Shanks, Seaman, Tavares, Duano, Yannick, Batak, Ination, Yet, Dungeon, Top Strangation, Boy, Пожелавши быть Distin, Anal, Он надал бы Полмастер, Ты целый, И она знала, но сразу же погибала все, чтобы Boy. Не дарил отвергаем, И каждый раз корни видели, то поверь, нет, Dungeon, Печальный вдруг полюбившего Boy, Spanking, И он ждал, как Скин, Начитавший, что однажды в любви побеждает, Spanking, И над сердцем даже Seaman, Невластным, Anal, Покровы

отрицательно начнет. Нет ярость к себе и после сразу в безумие отрицать это. И не понять, кто может, пытаясь оправдать то ли это ли свой необъятный. И чтобы выразить, он не нашел слова, взглянув на...

0: Так.
1: Не выстоял там, лишивши
0: боя семен.
1: И жизни успехи последнего в жизни.
0: Холли.
1: И чтобы забыть бы все навсегда, он решил посмотреть свою.
0: Эй, но.
1: Вы надеюсь, виски с ума ненавистную оболочку.

0: Do anal.
1: Будто в первый раз.
2: Oh, master.
0: Suck some dick.
1: Бесслезно. Опять давлю.
3: Так.
1: На...
4: Ass.
5: Мелькают
0: семена.
5: И мгновенья.
0: I'm fucking coming.
5: Через век. Я понимаю с сожалением. То был
2: Loop.
5: Любимый.
0: Love your head.

я ни одной пьесы не пропускал, я был, хотел быть жирным таким же. Я думал, и, наверное, поэтому сначала я записался в спортивную гимнастику. Я думал, так и стал на спортивную гимнастику.

0: That turns me on. They're tired fucking gay. Oh, master.
1: Сейчас поймаю тебя.
0: Bondage.
1: Сакакс. Ты будешь ней. Мне так хочется.
0: Move your tongue around more. This thing anal. Dungeon. Fuck you.
1: Все поймать стремится.
0: Boy.

0: Café
1: с детства не умел видимо такой.
0: Dungeon.
1: Мой удел. А...
0: Dark ass.
1: Да что?
0: Dark ass.
1: Вечно мне лгала и меня никогда.

do anal. Dick. Ass. Направлю взор, может она ждет. Fuck you. Это вздор, не сдав дикий. Come. Не брошу свой. Boss. Это моей. Anal. Заключительный. Top load. Suck your dick. Come. Stick finger.

0: God bless.
1: Твой прощальный путь на последней парте. Наш волшебный ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце. Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день.

медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Tom.
1: Унизме все будет
0: fucking deep.
1: Он наступит скоро. Надо только
0: suck some dick. This thing
1: будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное,
0: yeah,
1: вообще не надо будет.
0: Loop it up.
1: Я
0: stick finger.
1: Среди ночи и понял, что
0: oh, I'm fucking coming.

0: shit, I'm sorry.
1: Мир видения полон сериалов. Бывает, что включишь там реклама, а через минуту колени. И это совсем не экстрасенс, пит людей. Он сам вот.

0: помогли.
1: Latex.
0: Олени в финале.
1: Dark Home.
0: Потерпел поражение, наделала в... Очень много шумихи, победа.
1: For Master.

0: Ангел,
1: Пате Симен.
2: Знаю я, что можем друг друг без друга.
0: Ангел,
1: Пате Симен.
2: Ты понимаешь, что мы друг от друга.
0: Ангел,
1: Пате Симен.
2: Знаю я, что можем друг друг без друга.
0: Ангел,
1: Пате Симен.

взял, ты бы Бог взял, теперь это не для тебя. Кем стал тут на челяк, и зачем тебе лям на теле, ты в семья, кем

0: Да.
1: Снова я. Ну что, я так поняла, этот кто-то тебе дозвонился. Сочувствую. Че я звоню? Да, сегодня очередная
2: премьера. Билли Харрингтон.
1: По поводу переизбрания нашего горячо любимого.
0: Да, да.
1: Я твое отношение к этому знаю, но сходить стоит.

0: живет
1: Fat cock.
0: В каких укромных уголках твоей
1: Anal
0: ее искать. Я таю от твоих волшебных
2: Fucking slaves.
0: И мне так хочется тебе о своих
1: Bondage
0: рассказать. Я знаю, где живет
1: Fat cock.

0: живет.
1: Fat cock.
0: В каких укромных уголках твои.
1: Anal.
0: Ее искать я таю от твоих волшебных.
2: Fucking slaves.
0: И мне так хочется тебе о своих.
1: Bondage.
0: Сказать я знаю, где живет.
1: Fat cock.

0: stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай,
2: О, мастер.
1: Я больше не вернусь.

0: www.thedailyhub.com. Ouch, ow, that hurts. Missing anal.
1: Semen.
0: Oh, master.
2: Two bad hot songs.
3: А рядом турецкие
0: фингерс.
4: Как?
5: Бой next door.
6: Подъедут где-то, где звонят.
1: Семен.

0: some dick.
1: Так измучено веретеном пороков. И где-то вдалеке далеко ждет его.
0: Не раз
1: не тронут от
0: дик
1: грязными.
0: Бой.
1: Хочу сердце пускало.
2: Собрались,
1: что все не станет счастлив он.

Одинокий Billy потерял свою дорогу. И кажется, что от него все так же далека. В его разуме качает непогода.

0: медленно
1: the semen
0: уплывают в
2: ass.
0: Встречи с
2: Billy.
0: Ты уже не жди. И хотя нам
3: nice.
0: Немного жаль.
1: Man, that cock.
0: Конечно.
1: Fucking deep.
0: Скатертью, скатертью.
1: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо.
1: In my ass.
0: Каждому.
1: Master.
0: В лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: cock.
0: Катится.
1: Loop. Gay sex.
0: Может мы.
1: Do anal.
0: Fist. Кого-то зря.
1: Master.
0: Man. Закроет этот.
1: Dick.
0: К новым.
1: Deep dark fantasy.
0: Спешим, друзья.
1: Stick finger anal.
0: Машинист. Скатертью, скатертью.
1: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо.
1: In my ass.
0: Каждому.
1: Master.
0: В лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: cock.
0: Катится.
1: Loop.
0: Голубой.
1: Gay sex.
0: Голубой.
1: Bad cock.
0: Бежит, качается.
1: Dungeon master.
0: Набирает.
3: Nice.
0: Ну зачем же это
1: come.
0: Кончается? Пусть
1: будет
0: целый год. Скатертью, скатертью.
1: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо.
1: In my ass.
0: Каждому.
1: Master.
0: В лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: cock.
0: Катится.
1: Loop. Gay sex. Master.
0: В лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: cock.
0: Катится.
1: Loop. Gay sex.

0: Lubidas.
1: Zastrachuj!
0: Coming. Make me come.
1: Zastrachuj! Яу! Мама родна, а шо нам надо? Немерено.
0: Бандич.
1: Еще столько же.
0: Эйно.
1: Мы против.
2: Rip the skin.
1: Мы за...
2: Good size and all.
1: Если ты okay. Сиди ровно и не раздевай.
0: Yeah.
1: Так вот, наша компания 4...
3: Awesome.
1: Кок, Жора и...
0: Dungeon Master.
1: Сидим, слушаем.
4: Oui.
1: Какая-то...
2: The Semen.
1: Эткин и ретро.
0: Fantasy.
3: Быстро. Аквад.
1: Чиф. Дырявый. Вяды.
2: Maggots.
1: Радио. Шняга. Настроение ниже.
0: Бандич.
1: Пацаны курят.
2: Shit.
1: Я листаю.
0: Гей вебсайт.
1: Тут мой взгляд упал на рекламу. Фирма.
3: Glory Hole.
1: Любое страхование.
0: It's a little bit for everybody.
1: Катастрофы, здоровье. Короче, расширенный.
0: Anal.
1: Вдруг что-то щелкнуло во мне. Вот оно. Трясущимися.
0: Finger.
1: Набираю телефон. 4-5-6. Женский голос.
5: Добрый день, фирма.
3: Glory Hole.
1: Подскажите, милая, я насчет...
0: Leather, tattoo, piercing type.
1: Здоровья.
6: Sign a contract.
1: Делаете взнос, и вы уже клиент страховой фирмы.
3: Glory Hole.
0: 300 бакс.
1: Вот, полный комплект в пакете. Травмы, болезни.
0: And hot sex.
1: Выплата зависит от тяжести.
4: Spanking.
1: Можно получить даже...
0: Latex glove.
1: Кладу...
4: Pants.
1: Как ни в чем не бывало. Нагано.
0: An artist. Performance artist.
3: What a big surprise, guys.
1: А такая тема. Хулиганы, катастрофы.
0: Don't stop.
1: Надо обезопаситься и застраховаться. Вдруг что, а тут тебе на компенсация. Команда оживилась, началась полемика. Кстати, случай был прошлый.
4: Spanking.
1: Леня с подельником вскрыл. А там жесткий ультиматум. Валили оттуда, как зебры галопом. Догон, сука, быстрый жлоб. Слава богу.
0: I don't do anal.
1: А вот у Лёки теперь нет куска.
0: Anal.
1: Вроде
0: that hurts.
1: И неловко, а можно было бы получить по
0: секс.
1: Все замолчали, я обвел взором. А что, давайте застрахуем.
0: Boy.
1: Он работает на там всякое случается.
0: Похуй. I say sure, why not?
1: Единогласно, беру отложенные в охапку. Ёмные документы в папку. Мы страхуем фирме.
3: Glory.
1: Серьезное движение.
3: Get your ass down from here, boy. Страхуй, хуй, хуй, хуй. Страхуй.
1: Ой, мама родная, застраховали. Весь уикенд Жора на... Я собираю. Он наш... Конечно, мы Жору очень любим, но денег нет. Короче, решили сломать Жоре. Жора сопротивлялся. Вдвоем держали жертву, купе ломал. Грустнул, обморок упал. По страховке получили. Выпил свои 20.
0: Amazing.
1: Получилось по 5 на прибыльное дело. Мы жадно оглядели жертвенное
0: okay.
1: тело. Закрутилась череда увечий. Через полгода переломы. Сломанное. Три жестких.
3: Never touch my ass again.
1: Человек.

Нет, братва согласно закивала. Лидер, покурили и распили на четверых. Тост, наводи только правильную движуху. За сорвуй, за сорвуй.

0: Знаешь, я загостил два раза.
1: Horny.
0: А ведь раньше приносили экстаз, как от секс. Но сейчас они суета новогодняя. Не положат подарок под елку. И под этой
1: Amazing.
0: Мёрткой. Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало за год. Но мы
1: Gay.
0: Стало за ним не видать никого.
1: Artist.
0: Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика
1: Latex.
0: Бельем. Кто-то выпив на праздник.

0: boy dick.
1: That's amazing.
2: Thank you, sir.
0: Semen.
3: Словно магнит. У меня с тебя
0: coming.
3: Выйти в окно или слышишь?
0: Swallow my cum.
3: Но мне, пожалуйста, не снись.
0: Semen. Dick. Boy. Dick. Boy. Dick.

0: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Я каждый день...
1: Swallow my cum.

0: плюс. Oh yeah.
1: Stick your finger.
2: Душе ближе теплый плюс.
1: Знай. Oh master.
0: Я Gay sex.
2: Не вернусь.
0: Я Gay sex.

0: ближе к подъезжаю, и случается пизде.
1: Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, лоб, то не получается.
0: Бедный
2: артист
0: заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спанки покупать.
1: Машина.

0: coming and your anal fingers so deep and ass. Make me come
1: this thing.
0: My fucking ass. My fucking ass. Oh yeah.
2: Мы расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой.
3: Two fat cocks.
2: Только изредка всплакнут две.
3: Nice.
2: Как же

0: Накомету. Вся моя жизнь это
1: Сакшер.
2: Фистинг.
0: Простой фрагмент.
3: Это выдумано актера.

0: Хочу как
1: ой, а!
0: Большие банки.
1: Так.
0: Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Гачи.
0: Оу, я
1: Гачи.
0: Мишка. Я Мишка.
1: Coming.
0: Я просто
1: гей.
0: Я
1: гей.

0: смог ли ты сделала
1: stick finger ass.
0: А я не знаю, смог ли застроить, несмотря на все этот любовный корпус, кого-то разлучает, и нас разлучит
1: master.

0: coming,
1: Master. Меня больше не парят твои друзья. Я раньше не жалел о том, что выбрал
2: bad cock.
1: Ты так любишь делать
2: fisting.
1: Тебе нельзя.

0: интересы.
1: Do they know
2: that toxic?
0: Мне не нужно,
2: man,
0: чтобы за...
2: Sister, boy,
3: Billy,
4: Michael,
0: и Бейдоу подарили любовь.
2: Russian,
0: значит,
2: gay,
0: говорил сам Джонни Депп. За меня горой стоит лишь
2: naked, or dead,
0: будь он хоть
2: amazing,
0: would I fall,
2: не
0: back up, этот мэп,
2: не my brother,
0: этот мэп, уебан. Я ночью
2: tiny dick
0: трачу на
2: gay boy in bikini,
0: и мне давно пора к врачу.
2: I love that horny penis.
0: Я ночью
2: tiny dick
0: трачу на
2: got you horny.

0: crush you.
1: I love that.
2: Horny
1: penis.
0: Я ночью
1: tiny dick.
0: Плачу на
1: gay boy in
0: bikini. И мне давно пора к врачу.
1: I love that.
2: Horny

0: Boy.
1: Каждая девчонка хочет
2: Swallow cup.
1: С тобой.
3: Fucking slaves.
1: Я такая, если что
2: Fucking coming.
1: Будешь год.

С днем Эйно. Поздравит и, наверное, оставит мне Эйно 500. Ах, я Эйно. На гей-парти. На виду, к сожалению, Эйно. Только раз в году. К сожалению, Эйно. Только раз в году.

Кто-то море таблеток, а кто-то просто кто-то выходит в супер игру на поле. Кто-то находит втроем навес, кого-то вштырило сейчас в общественном. Кто-то в прямом эфире на фабрике. Кто-то не парится, что у него пропали. А кто-то наслаждается работой.

0: Здравствуйте.
1: Снова я. Ну что, я так поняла, этот кто-то до тебя дозвонился. Сочувствую. Чего я звоню? Да, сегодня
2: очередная...
1: По поводу переизбрания нашего горячо любимого...
0: Да,
1: я твои отношения к этому знаю, но отходить стоит.

0: люблю все, что творится здесь, пропитан. И как бы не было тяжко, я говорю, ну и я с детства связан отношениями. Давай скажи мне что-нибудь, я просто
1: swallow cum.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow car.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass we can.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал
3: okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будем
2: fisting ass.
0: Ну

0: some dick.
1: Он заводит вечеринку.
2: Fucking
1: slay. Он заведет, и он знает, как...
3: Do anal.
1: И знает, что к чему.
4: Он next door. Вместе с вами мы поможем ему.
1: Ну где же...
3: Fingers.
1: Ну где же ваши...
3: Fingers.
1: Давай...
3: Stick your fingers.
1: И будем...
3: Fisting.
5: Ass.
1: Ну где же...
3: Fingers.
1: Ну где же наши...
3: Fingers.
1: Давай поднимем...
3: Fingers.
1: И будем...
5: Fisting.
3: Ass.

0: Lily Harrington. Yes, we can.
1: Suck dick.
0: Spanking.
2: Fisting.
3: Gay party.
4: Bad cops.
3: Penetration.
1: My dick so deep.
5: Что ничего плохого в этот миг просто не может произойти.
2: Bondage sex party.
6: Yeah, my banda.
2: Fisting.
4: Semen.
2: Bondage sex party.
6: Yeah,

0: fellow brothers.
1: Если бы мне дали шанс прожить эту жизнь еще раз, я бы ни за что его не променял на этот
2: секс
1: без вас.

0: тобой
1: садится с ним рядом. Он берет за тупину и причудливым узором засверкает его
2: земля.
1: Слушай, там далеко-далеко есть. Там, ты не поверишь, там
0: 300
1: год.

0: там будет.
1: Он asked me.
0: Затупились
1: horny. Dick.
0: У ребят ушек захмелели
2: fucking slurs
0: от лихой.

0: Алугасть.
1: So horny.
0: Бархатный ковер.
1: Sex.
0: Весенний молодость.
1: Fantasies.
0: Турманила.
1: Amazing dick.
0: Уводила.
1: Ass. Ow! Suck.
0: Не ветер.
1: Suck some dick.

0: ass.
1: Fan? Dude. Turns me on.
2: Oh, shit.
3: Da što?
1: Fucking coming.
3: Или отсмеялся я, опять вперед. Почему?
1: Do anal.
3: Так.
1: Что? My dick.
3: Опущены. Сколько?
4: Thank you, sir.
3: Все мне достает.
1: Suck.
3: Мне ветер.
1: Suck some dick.